ты ни почем. Доброго не дождь, тоска, да печаль, но ты светом добра озарила свободу. Танцы двигали бедра. Ты моя румба, ты моя самба, ты моя сальса, ты мое танго. Ты манабали, валюмена болтай. В этих объятиях со мною летай.